Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Свердловская область готова к выборам. В регионе в пятницу откроются 2272 избирательных участка. Для обеспечения контроля за голосованием подготовлено около 8000 наблюдателей. Они прошли обучение по золотому стандарту Общественной палаты России, пишет областная газета. Также будет организован контроль за процедурой дистанционного электронного голосования ДЭГ. 3 сертифицированных специалиста прошли специальное обучение в Москве. Свердловчане подали более 330 тысяч заявлений на ДЭГ. Напомню, с 18 по 20 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Госдумы России, областного ЗАГС-собрания, а также дум 35 муниципалитетов региона. Отопление в Свердловской области пока подается в 5% жилых домов, а также в 875 социальных объектов. В первую очередь, напомню, тепло подают социальные здания и жилые дома в северных районах региона. Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, тепло уже начинает поступать в 52 муниципальных образования. Сформирован запас топлива, подготовлены более 900 аварийных бригад, почти 1500 единиц техники. Регион готов к отопительному сезону. Задача для муниципалитетов и всех ответственных служб обеспечить его стабильное прохождение, подчеркнул губернатор, пишет «Новый день». На Среднем Урале продолжается клещевой сезон, предупреждают медики. За неделю в регионе зарегистрировано еще 90 пострадавших от укусов клещей. С начала сезона к медикам обратились 18 тысяч человек. Это в 1,6 раза меньше, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего показателя, пишет «Новый день». Лабораторно подтверждено, что больше всего клещей заражены лаймборрелиозом, почти 47%. На природе следует быть осторожными. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким уменьшилось на 1,5 миллиарда долларов с начала года. Теперь оно составляет 6 миллиардов 400 миллионов, сообщает агентство Bloomberg. Причиной снижения количества средств у бизнес-вумен журналисты назвали атаки на склады маркетплейса. В августе журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 20 самых состоятельных женщин России. Татьяна Ким стала лидером списка в 5 раз подряд с капиталом 5 миллиардов долларов. Атаки украинских беспилотников на объекты Wildberries происходили в разных регионах России с июля. Однако сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, отмечает «Москва-24». Редкое сближение Луны и Венеры сняли астрономы Новосибирского госуниверситета вечером 14 сентября. Венера была видна в виде серпа, что бывает редко. Получилось сочетание большого серпа Луны и маленького серпика Венеры. Съемка была непростой, рассказал инженер обсерватории Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов. Явление происходило еще при дневном свете. Сначала Луну и Венеру пришлось найти в бинокль, затем навести на них телескоп и фотоаппарат. Наблюдения осложняли также облака, пришлось ждать просветов в небе, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс Центробанка на четверг. Доллар 84,17, евро 97,13.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Дождь, ветер западный, 4,9 метров в секунду, температура воздуха составит 16-18 градусов выше нуля.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов и 11 минут в Екатеринбурге. Я желаю вам доброго утра. Меня зовут Юлия Никонорова. Вы слушаете радио «Лето» на 98.9 FM. Взгляните на небо. Мне кажется, эти тучи вот-вот разойдутся. Хотя синоптики обещают нам дождливую и пасмурную погоду. Но я верю в то, что сила музыки, она действительно велика и способна разогнать тучи. Через несколько минут не пропустите вашу, надеюсь, уже любимую рубрику «Карта дня», где я расскажу вам, что следует сегодня делать или не делать в том случае, если вы слепо доверяете астрологам, тарологам и нумерологам.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Карта дня.
1: 7:22. Сегодня 17 сентября 2026 года. Шестой лунный день. И символ дня – журавль в облаках. Это время обретения внутренней гармонии, созерцания и уединения. Число сегодняшнего дня – 9. Девятка управляет завершением циклов, очищением пространства и подведением итогов. Рекомендуется избавиться от ненужных ментальных установок и вынести хлам из дома. А вот и прогноз по стихиям для разных знаков зодиака. Стихия огня и представители ее Овен, Лев и Стрелец сегодня вас ждет прилив энтузиазма. Однако воздержитесь от хвастовства и гордыни, столь вам присущим. Потратьте энергию на творчество, обучение или личные проекты. Представители стихии Земли, Телец, Дева и Козерог. От вас день потребует дисциплины и системности. Но без лишнего перфекционизма. Пожалуйста, без лишнего перфекционизма. Полезно навести порядок на рабочем месте. Кстати, сегодня есть шанс скинуть с себя долговые обязательства, очистить дорогу для светлого будущего. Представителям стихии воздуха, близнецам, весам и водолею представится прекрасная возможность для переговоров, усвоения информации, легкого общения, но следует избегать пустых слухов и суеты. Доверяйте логике, а не эмоциям. Представители стихии воды – это рак, скорпион и рыбы. Вам астрологи советуют не делиться планами с окружающими раньше времени и не распыляться на множество заманчивых, но нереалистичных предложений. Ну и, наконец, девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Слушай внутренний голос, созидай в тишине и помни, что каждое сказанное слово сегодня имеет силу.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7:55 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето». Меня зовут Юлия Никонорова. Я с вами попрощаюсь, ну, очень ненадолго. Уже в начале следующего часа мы вновь встретимся здесь, на 98,9 FM. И у вас будет возможность выиграть 2 билета на концерт в нашей игрушке «Не шведский стол». Так что готовьтесь. Мы не только с вами билеты разыгрываем, мы еще и изучаем кулинарную историю мировую. По-моему, классно.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Доброе утро. В 8 аэропортах России этой ночью ввели временные ограничения на полеты. Тамбова, Калуги, Пензы, а также Пскова, Волгограда, Сочи, Ярославля и Геленджика. В ряде регионов была одновременно объявлена угроза атаки беспилотников. Информация об ограничениях появилась в телеграм-канале «Говорит Росавиация». Позднее стало известно о дополнительных ограничениях в аэропортах Казани, Чебоксар, Махачкалы и Иваново. Воздушные гавани Внуково и Домодедово работали по согласованию. Аэропорты Пскова, Пензы и Сочи позднее возобновили штатную работу. Но в целом ситуация остается напряженной. Тысячи пассажиров вынуждены ожидать возобновления работы воздушной гавани. Военный конфликт России и Украины близок к завершению. Во всяком случае, об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. По его словам, Вашингтон прилагает значительные усилия для достижения договоренности между Москвой и Киевом. Он отметил, что ему удалось завершить 8 войн, однако конфликт между Россией и Украиной оказался самым сложным. Трамп также указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США, однако обещал, что ситуация вскоре разрешится. Депутаты помогли обустроить бомбоубежище в Екатеринбурге. Временное укрытие сделали в подвале дома на улице Стачек, 55, по просьбе жильцов. Его можно использовать во время режимов ракетной и беспилотной опасности. Участие в обустройстве бомбоубежища принял депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и депутаты регионального Заксобрания Вячеслав Бразовский и Владимир Смирнов. В помещении обновили стены, потолки и пол, сделали санузлы и два отдельных входа. Также были закуплены огнетушители, спальные мешки, антисептики, более 20 удобных скамеек. Их помогли разгрузить и установить волонтеры Алексея Вихарева. Сейчас в Думе при поддержке депутатов проходит обустройство еще одного помещения под бомбоубежище. Сильные дожди, местами очень сильные, пообещали сегодня на территории Свердловской области синоптики. Об этом предупреждают в МЧС области. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но завтра днем уже ожидается погода, преимущественно без осадков. И плюс 16 градусов днем. В субботу тоже тепло и сухо, и до плюс 19, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В воскресенье также тепло, но возможен небольшой дождь. Начало следующей недели пока в прогнозах сухое и теплое. Будет солнечно и до плюс 20 градусов днем. По ночам в ближайшую неделю температура составит от 9 до 11 градусов. Лучшие продукты для восстановления организма при ОРВИ – это кефир, луковая шелуха, овсяные и гречневые каши, рассказала врач и диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что во время болезни много энергии уходит на восстановление, и нужно экономить ее за счет исключения из меню продуктов, которые тяжело перевариваются, таких как красное мясо. Пища не должна быть ни холодной, ни слишком горячей и не острой. Также следует убрать все жареное, оно усугубляет воспаление. Также надо сократить количество соли и сахара, которые задерживают воду, мешая организму избавляться от токсинов. Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
0: Реклама.
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: Ну а теперь о погоде в Екатеринбурге. Сегодня 17 сентября. Ожидается облачная погода с прояснениями. Дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все включено. Шоу «Радио Лето». Все включено. Шоу.
4: 8 часов 11 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Кажется, у нас просветление какое-то наступает в природе, небо голубое. Хотя синоптики нас припугнули дождями, пасмурной погодой, ну и вообще такой осенним таким настроением. Но, возможно, я очень надеюсь, что они что-то там напутали, и день будет ясный, солнечный, теплый, красивый. Ну, в общем, все для того, чтобы погулять по городу Екатеринбургу. Кстати, если вы не знаете, по какому поводу сегодня попраздновать, порадоваться, может быть, встретиться с кем-нибудь, то поводы такие есть, потому что у нас на Радио Лето праздник каждый день.
3: Все включено, шоу.
2: Вы слушаете Радио Лето.

0: Праздник. Праздник. Каждый день. Каждый день.
1: 8:21. Сегодня 17 сентября. И сегодня, чтобы вы знали, Всемирный день безопасности пациентов. Он призван напомнить о главном врачебном принципе «не навреди». Кстати, по статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый 10-й пациент в мире получает вред при оказании медицинской помощи. Причем около половины этих случаев вполне можно было бы предотвратить. В этот день призывают пациентов к бдительности и ответственности за свое здоровье, а врачей призывают минимизировать риски при постановке диагноза и выборе препаратов. Серьезный день, действительно, мировая такая дата, и очень много всяких мероприятий по этому поводу проводится по всему миру. А еще сегодня день тур-менеджера. Это уже праздник неофициальный, но профессиональный. Праздник людей, которые воплощают наши мечты о путешествиях в реальность. Профессия менеджер по туризму, она на самом деле гораздо сложнее, чем может показаться со стороны. На самом деле хороший турагент – это человек, который держит руку на пульсе 24/7. Он спасает отпуск, если вдруг задержали рейс, возникли проблемы в отеле или там политические какие-то ситуации. Да мало ли что сейчас в нашем безумном мире происходит, но настоящие турменеджеры спасают ситуацию. Поэтому я поздравляю всех представителей туристической индустрии.

0: Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

слушаете «Радио Лето», с вами Юлия Никонорова, и стартует наша игра «Не шведский стол», в ходе которой вы сможете не только познакомиться с секретами башкирской кухни, но и выиграть пару билетов на концерт оркестра «Урал Бэнд». Так вот, сегодня мы о башкирской кухне не зря говорим, мы же собрались в Уфу лететь вообще-то, в Башкирию, и сегодня мы говорим о одном из самых популярных традиционных блюд башкирской кухни, которая называется кыстыбый. Аж четыре буквы «ы» красиво звучит. В общем, это обжаренная на сухой сковородке лепешка с начинкой. А вот теперь вопрос. Какая именно начинка считается самой классической? Варианты ответа. Это капуста с морковкой, это пшенная каша или это соленые грузди. Итак, если вы пробовали кыстыбый, если вы знаете правильный ответ или готовы просто попробовать и выиграть билеты, то вам надо дозвониться к нам по телефону 23 90 98 и 9. Итак, я вас жду. Услышимся через несколько минут.

0: Итак, это игра «Не шведский стол», и у нас есть звонок. Здрасте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
0: Екатерина, очень приятно, у вас такой чудесный голос.
1: Да. Спасибо.
0: Хорошо, что... Спасибо большое. А скажите, Екатерина, знаете ли вы, какая начинка для костывые считается самой, что ни на есть, классической? На всякий случай назову варианты. Капуста с морковкой, пшенная каша или соленые грузди?
1: Пшенная каша, конечно же.
0: Конечно же, вы, видимо, не понаслышке об этом знаете, да, именно с пшенной кашей или с картофельным пюре с луком. Вот это самые классические начинки для костыбы. Вы сами пробовали? Может быть, готовите сами это блюдо?
1: Сама не готовлю, но в гостях пробовала.
0: Угу. Вкусно?
1: Очень, очень понравилось.
0: Вот так вроде вот на слух как-то не очень аппетитно звучит, да, вот эта вот пшенная каша, завернутая в хлеб. А говорят, вкуснота.
1: Это, правда. Да, да, да, это очень вкусно. Действительно, национальная традиция, это... Безумие.
0: Да, это очень интересно. С этим совсем знакомиться и знакомиться бесконечно можно. Но я вас поздравляю. Вы получаете пару билетов на концерт оркестра «Уралбэнд». 23 сентября уже в культурном центре «Урал» музыканты сыграют программу «Широкая страна моя родная». Порадуют поклонников любимыми песнями эпохи СССР. Вас ждут произведения Арно Бабаджаняна, Раймонда Пауза, Юрия Антона, Вячеслава Добрынина и многих других замечательных советских композиторов. Музыкально встречайте осень с оркестром «Уралбэнд». Кстати, 12+, это немаловажно, возрастное ограничение. Ну что, я вас поздравляю. Расскажите, пожалуйста, какие у вас планы? Может быть, вы уже чего-то придумали на эти выходные? Может быть, поедете куда-то знакомиться с какими-нибудь новыми кулинарными шедеврами в какие-нибудь новые места?
1: Ну, нет, мы никуда не поедем, будем просто отдыхать и отсыпаться.
0: Ага, устали
1: тоже
0: за эту неделю,
1: план.
0: Да?
1: Да, да.
0: План отличный, на самом деле, отличный.
1: Да.
0: Прям поощряю изо всех сил. Отоспаться на выходных всем нам необходимо. Ну что ж, я вас благодарю. Не кладите трубку.
1: Хорошо.
0: Расскажу вам, как вы сможете забрать билеты. Спасибо вам.
1: Хорошо. Спасибо вам.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Новости.
3: Доброе утро. Кандидат на пост генсекретаря ООН Кэролин Родригес Биркетт в случае избрания готова вести прямой диалог с Россией и Украиной для выработки мирного решения конфликта. Об этом кандидат из Гайаны рассказала агентству РИА Новости. Она подчеркнула, что генсек ООН должен выступать в роли нейтрального посредника, вести диалог со сторонами конфликта и стремиться к тому, чтобы не допускать его возникновения. В конце августа сообщалось, что Родригес Биркетт лидирует в неофициальном голосовании за пост генсека ООН. 8 членов Совбеза организации высказали за продолжение ее участия в дальнейшем голосовании. 3 против, 4 воздержались. Вернуть горячую воду в 20 домов на Эльмаше в Екатеринбурге обещают вечером в пятницу, пишет Е1, ссылаясь на Екатеринбургэнерго. Горячая вода пропала в домах 9 сентября из-за повреждения на сетях по адресу Шевская, 95. Отключения коснулись домов на Шевской и Парниковой. В зоне отключения 22 строения, из них 21 – это многоквартирный дом, а также детский сад. Срок ремонта продлен до 8 вечера пятницы, 18 сентября, говорится в сообщении компании. Между тем, местные жители накануне пожаловались на то, что в месте прорыва работников они не видят, пишет Ядин. В Екатеринбурге открыли большой спорткомплекс на территории школы номер 140. На площади более 3000 квадратных метров разместились футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола, зона воркаута с силовыми тренажерами. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, который принял участие в церемонии открытия спорткомплекса. Также глава города открыл капитально отремонтированный детский сад номер 12 на улице Гоголя. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздника состоится сегодня. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательное кормление животных и другие мероприятия. Франция выдвинула на «Оскар» драму «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», сообщает издание «Variety». Франция уже второй раз выдвигает на «Оскар» фильм не на французском. В прошлом году это была драма «Простая случайность» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи. Американская киноакадемия объявит свой список из 15 лучших международных полнометражек 15 декабря, номинации 21 января. Напомню, «Минотавр» на Каннском фестивале вызвал 10-минутные овации. В центре сюжета глава крупной фирмы, который сталкивается с давлением государства. Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
1: Реклама.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха составит 16-18 градусов выше нуля.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
8: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: 9:12 в Екатеринбурге. Я вас приветствую на волнах радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Пускай день будет солнечным, теплым, ярким и красивым. Мы любим такой сентябрь. Так здорово, что пока еще бабье лето с нами не отпускает, так сказать, и дает нам еще немножечко погреться без всяких там шапок, шарфов, кальсонов и прочих неприятностей, к которым мы привыкаем за время зимы. Итак, друзья, буквально через несколько минут вас ждет рубрика «Карта дня». И если вы стоите на распутье и не знаете, как вам поступить, как вам принять какое-то правильное решение, и вам надо на что-то опереться, то, пожалуйста, советы от астролога, нумеролога и таролога вам в помощь. Не пропустите.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Карта дня.
1: 9:20 в Екатеринбурге. Сегодня 17 сентября 2026 года. Шестой лунный день. И символ этого дня – журавль в облаках. Это время обретения внутренней гармонии, созерцания и уединения. А число сегодняшнего дня – 9. Девятка управляет завершением циклов, очищением пространства и подведением итогов. И рекомендация – отличный момент, чтобы избавиться от ненужных ментальных установок и вынести уже хлам из дома. А вот и прогноз по стихиям для всех знаков зодиака. Начнем с Овна, Льва и Стрельца. Это представители стихии огня. Вас ждет прилив энтузиазма. Однако воздержитесь от хвастовства и гордыни. Потратьте энергию на творчество, обучение или личные проекты. Представители стихии Земли – это Телец, Дева и Козерог. День от вас потребует дисциплины и системности, но, пожалуйста, без лишнего перфекционизма. Полезно навести порядок на рабочем месте. Кстати, сегодня есть шанс скинуть с себя долговые обязательства, очистив себе путь для будущего. Представители стихии воздуха, близнецы, весы, водолеи. У вас прекрасное время для переговоров, усвоения информации, легкого общения. Но избегайте пустых слухов и суеты. Доверяйте логике, а не эмоциям. Рак, скорпион и рыбы – это водная стихия. Астрологи советуют вам не делиться планами с окружающими раньше времени, не распыляться на множество заманчивых, но, к сожалению, нереалистичных предложений. Девиз сегодняшнего дня от Таро – слушай внутренний голос, созидай в тишине и помни, что каждое сказанное слово сегодня имеет силу манифеста. Пускай все добрые прогнозы непременно сбываются в компании «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня наш герой – обычный цветок с подоконника, который на самом деле является древнейшим целебным растением. Встречайте алоэ вера. Растение-суккулент, способное выживать в пустыне годами без воды, скрывает внутри своих колючих листьев настоящий клад. Более 200 полезных компонентов, витамины группы В, С и Е, а еще редчайшие аминокислоты. Как же его применить, чтобы выжать максимум пользы? Начнем с красоты. Сок алоэ – это мощнейший природный увлажнитель. Хотите экспресс-маску для волос и лица? Смешайте 2 ложки геля алоэ с каплей оливкового масла. Нанесите на 15 минут, и кожа скажет вам спасибо, а мелкие воспаления и ожоги сойдут за считанные часы. А еще напомню, что в сезон простуд алоэ – незаменимый помощник лор-врачей. Его сок обладает мощнейшим противовоспалительным и антибактериальным эффектом. При заложенности и насморке его закапывают в нос, чтобы снять отек и облегчить дыхание. Главное правило – никогда не используйте чистый сок, чтобы не обжечь слизистую. Обязательно разводите его физраствором или теплой водой в пропорции 1:2. Ну а для быстрого детокс-коктейля нарежьте очищенный гель кубиками, залейте водой, добавьте мед и лимон, и заряд энергии на весь день готов. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 9 часов 42 минуты в Екатеринбурге. Удивительную закономерность нашли ученые Института исследований семьи США. Закономерность состоит в том, что в браках, где женщина после свадьбы не берет фамилию мужа, риск развода на 50% выше. Есть о чем задуматься, кстати. При этом такие пары не только чаще расходятся, но и делают это на 30% раньше, чем пары, где супруги носят одну и ту же фамилию. В среднем супруги с общей фамилией живут в браке 12 лет до развода, а с разными фамилиями чуть менее 8 лет. Ну, это статистика, естественно, у всех своя история, но тем не менее, вот такая закономерность. И, кстати, даже рождение детей эту разницу не меняет. Такие семьи все равно распадаются быстрее. Ну, я желаю, чтобы ваш союз был крепким и на всю жизнь до последнего вздоха, вот, вне зависимости от того, какие там удивительные закономерности нашли американские ученые.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу. Радио Лето. Все включено, шоу.
2: 9:55 в Екатеринбурге. Радио «Лето» продолжает для вас работу. Мы все делаем для того, чтобы уже скорее тучки разошлись, и голубое небо показалось, и солнышко выглянуло. Но что-то пока не очень получается. Так что давайте как-то присоединяйтесь тоже. Подуйте, что ли, туда как-то, вот, ну, разведите тучи руками. Ну, помогите нам, чем можете. В самое ближайшее время, ну, уже в следующем часу, вас ждет наша рубрика «Полет нормальный», в котором я расскажу о том, куда можно рвануть буквально в ближайшие дни из Екатеринбурга для того, чтобы схватить лето за хвост. А еще скоро расскажу вам о том, почему начальникам очень важно не просто премировать или как-то поощрять своих подчиненных, но и обязательно их хвалить и гладить по шерстке.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман». Новости.
1: Доброе утро. В Ярославле после атаки дронов тушит нефтеперерабатывающий завод. В домах в городе выбиты окна, повреждены автомобили. За ночь над регионом сбили 65 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его данным, жертв и пострадавших, к счастью, нет. Выезд из города в сторону Москвы перекрывали, но сейчас он восстановлен. Ранее СМИ писали, что в десятке городов Росавиация ночью и утром вводила ограничения на работу аэропортов, где задерживаются рейсы. Тысячи пассажиров ожидают возвращения штатной работы авиации. Гавани. В Свердловской области стартовал отопительный сезон с 15 сентября. По традиции первыми тепло получают социальные здания. Затем отопление постепенно подключат в жилых домах по графику, растянутому на несколько недель. Но в академическом районе Екатеринбурга тепло уже дали абсолютно во все жилые многоквартирные дома. Дело в специфике работы оборудования, которым оснащены здания. Почти в каждом доме в академическом установлен индивидуальный теплопункт, пишет областная газета. Накануне сообщалось, что тепло в регионе получают уже почти 900 социальных зданий, 5% жилых домов. Полностью отопительная система Екатеринбурга должна выйти на штатный режим работы до конца сентября. В Свердловской области 524 водителя привлечены к ответственности за нежелание снять излишнюю тонировку, сообщает ГАИ области. Основанием стало невыполнение законных требований автоинспекторов. Примечательно, что более 320 автомобилистов получили административный арест до 15 суток за отказ снимать тонировку. Еще 146 заплатили штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. Еще 13 нарушителей получили обязательные работы до 120 часов, пишет «Комсомольская правда». Ракета-носитель «Союз» стартовала накануне с Байконура с грузовым кораблем «Прогресс» МС-35. Космический грузовик везет на МКС рабочее место космонавта для дистанционного управления роботом «Теледроид». Его разместят снаружи станции, пишет агентство РИА Новости. На борту МКС сейчас работают российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, а также трое американцев и астронавт Европейского космического агентства. Стыковка корабля «Прогресс» с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 19 сентября в 16:46 по московскому времени. Общественные туалеты с лимитом посещения 10 минут установят в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр города Захран Мамдани. Проект пилотный. В его рамках установят 17 модульных уборных. В таких туалетах через определенное время начинают мигать световые сигналы, побуждая человека выйти из кабинки, после чего двери автоматически откроются. Таким образом, власти намерены бороться с наркоманией, проституцией и бездомными в таких местах. На самих модульных туалетах обозначен лимит 10 минут, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
0: Реклама.
2: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
6: Ну а теперь о погоде в Екатеринбурге. Сегодня 17 сентября. Ожидается облачная погода с прояснениями. Дождь, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: глаза.
1: Полет нормальный. Нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
2: 10:20 в Екатеринбурге. Немножко пасмурный день. Обещают синоптики на сегодня дождики. Погода 16-18 градусов выше нуля ожидается. Но есть хорошая новость. В Башкирии наступает бабье лето. Сегодня еще прохладненько, а начиная с завтрашнего дня, примерно на неделю установится сухая, теплая погода. До 24-25 градусов. Кстати, добраться до Уфы можно и по воздуху, и по земле. Полно прямых рейсов, поездов, автобусов. Уфа – город старинный. Она была заложена по приказу Ивана Грозного на берегу реки Белой в далеком 1574 году. За стариной отправляйтесь в музей истории Уфы. Там множество артефактов и масштабная реконструкция Уфимского Кремля. По пути в музей осмотрите так называемый Уфимский Бродвей, пешеходную улицу Ленина, на которой расположено множество нарядных купеческих особняков и заведений с бешбармаком, чпачмаками, ну и салат «Цезарь» тоже там обязательно вам дадут, не переживайте. Исторический центр Уфы достаточно компактный, красивый, есть где погулять, но не упускайте возможность все-таки съездить за город, ведь природа в тех краях просто чудо. Горы, леса, озера. Обязательно посетите Голубое озеро, Зянгеркуль, примерно в 45 километрах от Уфы. Дно этого небольшого живописного озера выслано голубой лечебной глиной. И из-за этого ледяная круглый год прозрачная вода имеет яркий небесный оттенок. Туристы обожают Аскинскую пещеру, внутри которой круглый год мороз, реликтовые ледники и гигантские ледяные сталагмиты высотой в человеческий рост. От Уфы это примерно 130 километров. Кстати, не забудьте теплую одежду, там холодно. Вы точно привезете из тех мест красивые фотографии и легендарный ароматный башкирский мед. В общем, что мы сидим? Погнали в Уфу, пока там лето.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: 10:29 в Екатеринбурге. Это Юлия Никонорова на радио «Лето» 98.9 FM. Шлю вам солнечный, летний, яркий привет. Музыкальный, конечно же, с нашей волны. Надеюсь, вы хорошо проводите это утро. Кстати, завтра уже пятница, если что. Если сегодняшний день прям вот уже в напряг, знайте, что завтра все рабочие моменты немножечко начнут рассасываться, будет полегче все-таки. Кстати, следующая информация, с которой я здесь появлюсь через пару минут, она будет как раз для вашего руководителя. Вот прям позовите его и скажите там: Степан Семенович, это вот для вас. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Да, а дальше посмотрим, что будет.
1: Вы слушаете радио «Лето».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Нормальный. Полет нормальный.
1: 10:40 в Екатеринбурге, это радио «Лето». И вот какая удивительная новость до меня дошла. Оказывается, многие россияне увольняются с работы из-за того, что их не хвалит начальство. Вот психологи говорят, что это не просто какая-то личная обида, а вполне обоснованный фактор, который ведет к потере мотивации и к выгоранию. То есть премии, да, там отгулы, что-то еще, это все замечательно. И молчим про всякую нематериальную мотивацию, типа вымпела, который вы повесите у себя рядом со столом, и он будет пылиться долгие годы, пока вы не уволитесь. Нет, на самом деле, вот то самое доброе слово, которое приятно даже кошке, крайне необходимо любому из нас на работе, потому что это осознание собственной ценности. И когда ваши заслуги признают со стороны, особенно вышестоящие люди, то это, конечно, это базовая потребность, это не прихоть. И без обратной связи от начальства сотрудники начинают себя накручивать, что они что-то делают не так, от этого возрастает стресс. И, в общем, надо хвалить подчиненных как можно чаще. Это я сейчас обращаюсь ко всем начальникам. Ну, а всем простым работягам, которым не хватает доброго слова, хочу направить вам свои теплые обнимашки, слова поддержки. И вы действительно молодцы, вы делаете все, что можете. Вы справляетесь, у вас все хорошо получается. Марш за!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация». Новости.
1: Доброе утро. Военный конфликт России и Украины близок к завершению. Во всяком случае, об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. По его словам, Вашингтон прилагает значительные усилия для достижения договоренности между Москвой и Киевом. Он также отметил, что ему удалось завершить 8 войн, но конфликт между Россией и Украиной оказался самым сложным. Дональд Трамп также указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США и пообещал, что ситуация вскоре разрешится, пишет газета.ру. Число выходов медведей к поселкам в Забайкалье выросло в этом году почти в 7 раз по сравнению с показателями прошлого года. С начала осени поступило около 50 сообщений о зверях в населенных пунктах, пишет Москва-24. С августа медведи выходили к людям в Красноярском крае, в Хабаровском, а также в Иркутской и Кемеровской областях, в Бурятии, на Алтае, на Чукотке, а также в Свердловской области и в Сочи. В этом году в разных регионах России из-за нападений медведей уже погибли больше 10 человек. Основными причинами аномальной активности медведей называют нехватку еды и высокую численность животных. На Среднем Урале продолжается клещевой сезон, предупреждают медики. За неделю в регионе зарегистрировано еще 90 пострадавших от укусов клещей. С начала сезона к медикам обратились 18 тысяч человек. Это в 1,6 раза меньше, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего показателя, пишет «Новый день». Лабораторно подтверждено, что больше всего клещей заражены лаймборелиозом, почти 47%. На природе следует быть осторожными. Сильные дожди, местами очень сильные, пообещали сегодня на территории Свердловской области синоптики. Об этом предупреждают в МЧС области. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но завтра днем уже ожидается погода, преимущественно без осадков. И плюс 16 градусов днем. В субботу тоже тепло и сухо, и до плюс 19, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В воскресенье также тепло, но возможен небольшой дождь. Начало следующей недели пока в прогнозах сухое и теплое. Будет солнечно и до плюс 20 градусов днем. По ночам в ближайшую неделю температура составит от 9 до 11 градусов. За последние 70 лет из-за глобального потепления в Гренландии и Антарктиде растаяли 12,5 триллионов тонн льда. Этого объема хватило бы, чтобы покрыть всю территорию США слоем льда толщиной 1,5 метра, выяснили американские ученые, пишет журнал Scientific Data. По данным исследователей, 5/6 объема таяния льда происходит не из-за повышения температуры воздуха, а из-за сползания ледников в океан и более теплых вод, которые подтачивают ледяные щиты снизу из боков. По словам авторов исследования, это может привести к серьезным проблемам из-за будущего повышения уровня моря, пишет газета.ру. Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
0: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 15, плюс 17.
0: Реклама.
5: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это «Радио Лето» в студии Саша Котов, за окном «Маленькая пятница». И это отличный повод заглянуть в ежедневник и освободить пару часов для того, чтобы встретиться с друзьями. Поэтому, пока работа не затянула с головой, давайте планировать. А мне хочется, чтобы все у вас было классно. Все как у группы «Градусы». Хочется

Митя Фомин в эфире «Радио Лето», и я согласен, никому не расскажем, что мы немного устали. Но обычно к концу рабочей недели мы начинаем планировать активности, и это рождает напряженное сочетание усталости и предвкушения, что сказывается на мотивации и поведении. Поэтому пусть четверг будет легким. Ну а мы наполним его музыкой. В эфире «Радио Лето» уже скоро Иракли, Иванушки и Ани Лорак.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное женского рода, которое захватило буквально все модные кофейни – камбуча. Звучит как экзотический японский десерт, правда? Но на самом деле камбуча – это обычный чайный гриб, который еще в Советском Союзе рос в трехлитровой банке у вашей бабушки. Откуда взял

0: Вы в компании «Радио Лето», а сегодня по всей стране ожидается сильный и порывистый четверг. Во второй половине дня вечер с потемнением. Да, четверг – день, когда можно почувствовать себя чуть менее серьезным. И, надеюсь, легкости в рабочий процесс добавляют яркие любимые наши хиты. Поэтому летим дальше вместе навстречу выходным. В эфире уже скоро споют Полина Гагарина, «Звери» и группа «А-студио». Всем классного четверга!
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. «Радио Лето». Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011.

0: Это «Паритет».
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня наш герой – обычный цветок с подоконника, который на самом деле является древнейшим целебным растением. Встречайте алоэ вера. Растение-суккулент, способное выживать в пустыне годами без воды, скрывает внутри своих колючих листьев настоящий клад. Более 200 полезных компонентов, витаминов.

0: добавьте мед и лимон.
1: Это была б не ты.
2: На трассах. В зоне риска Карпинск, Кушва и Верхняя Пышма, пишет Новый День. Спасатели призывают непогоду быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге открыли большой спорткомплекс на территории школы номер 140. На площади более 3000 квадратных метров разместились футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола, зона воркаута с силовыми тренажерами. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, который принял участие в церемонии открытия спорткомплекса. Также глава города открыл капитально отремонтированный детский сад номер 12 на улице Гоголя. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздника состоится сегодня. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательное кормление животных и другие мероприятия. Группа «Рамштайн» оказалась лидером в списке артистов с самыми преданными слушателями. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе «Кион Музыка». Это выяснилось благодаря коэффициенту «Skip Rate». Доля пролистывания треков спустя 30 секунд после запуска с 1 марта по 31 августа самый низкий «Skip Rate» оказался у «Рамштайн». В топ-5 также вошли певица Света, коллективы «Наутилус Помпилиус», «Ленинград» и «Гаязов Бразерс». Далее в списке в том числе «Любовь Успенская», «Дима Билан» и группа «Любе». Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
3: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 15, плюс 17.
3: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
7: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
3: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
9: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
10: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тысяч.

Вы в компании «Радио Лето», с вами Саша Котов, и знаете, на мой взгляд, четверг любит аккуратные шаги. Быстро согласиться, спокойно позвонить и затем позволить себе одну маленькую награду. Десерт или сериал – все, что нужно для хорошего вечера, иногда помещается в одну чашку. Поэтому ускоряем рабочий процесс. Музыка – именно то, что надо. Яркие любимые наши хиты в ближайшее время.

0: Четверг, как и группа «Градусы», раскрасили наши динамики. И это важно, ведь сегодня немного хочется ничего не успеть. И в этом немного кроется особенность. Четверг предлагает небольшие поблажки, почитать, полежать или прогуляться. И все это без упреков, но только не в рабочее время. Думаю, отдел кадров не оценит такую активность. Это «Радио Лето», слушаем дальше яркие любимые наши хиты. В эфире «Звонки», «Гости из будущего» и «Зара».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Добрый день. На Серовском тракте закроют движение машин сегодня на 15 минут. Причиной станут буро-взрывные работы на карьере. Молебское месторождение горной породы находится в 1,5 километрах к юго-западу от Верхней Пышмы. Вдоль дороги проведут буро-взрывные работы. Транспорт необходимо остановить, чтобы осколки породы не попали в машины. Ограничение движения будет с 15.00 до 15.15, рассказали в управлении автодорог Свердловской области. При движении на север области объехать закрытый участок Серовского тракта можно будет по дороге Верхняя Пышма-Невьянск. Водитель рейсового автобуса попал в ДТП под Нижним Тагилом и оказался нетрезвым за рулем. Авария случилась 11 сентября на трассе Никола-Павловская-Петрокаменская-Лапаевск. Автобус остановился на перекрестке, когда в него въехал грузовик, водитель которого не справился с крутым поворотом. Оба транспортных средства опрокинулись. Пострадал один пассажир автобуса, от госпитализации отказался. Водитель автобуса оказался пьян за рулем. В организации перевозчики пояснили, что утром на предрейсовом осмотре он был трезвым, поэтому его допустили к работе. Рассказали в облгаи. Проводится проверка, пишет газета «Ведомости». Россия обсуждает возобновление прямых рейсов с Японией и Южной Кореей. Контакты на эту тему сохраняются, сообщил сегодня замминистра иностранных дел страны Андрей Руденко. Он отметил, что идут технические консультации на уровне авиакомпаний и транспортных агентств. Но разговор сложный, так как прекращение перелетов не российская инициатива. При этом дипломат выразил надежду на то, что восстановить авиасообщение получится, тем более, что оно экономически выгодно и для Токио, и для Сеула, сообщает газета «Известия». На видимой стороне Луны обнаружен новый ударный кратер размером почти 222 метра, глубиной до 43 метров, сообщает Russia Today, ссылаясь на Associated Press. По данным агентства, кратер стал крупнейшим из известных ударных, которые образовались в Солнечной системе в последнее время. Он появился в мае 2024 года после столкновения Луны с фрагментом астероида или кометы. Сам момент удара не удалось зафиксировать телескопами, находящимися на Земле и в космосе. Сага «Сумерки» сегодня возвращается в кинопрокат в России. С 17 сентября начинаются показы первой части. Остальные серии покажут с 8 октября, далее с 5 ноября, с 10 декабря и, наконец, с 11 февраля 2027 года. Еще до начала официального проката, с начала сентября, картина уже собрала больше 46 миллионов рублей. Пока в статистику попали только спецпоказы и предпродажи билетов на будущие сеансы, рассказала главный редактор бюллетеня кинопрокатчика Вероника Скурихина. Она назвала этот результат грандиозным, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
0: Реклама.
3: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио Лето в динамиках. С вами в студии Саша Котов. И если в душе играет тихая музыка, в голове пара идей, которые можно развеять или приберечь, то это четверг. Именно он дает время для мини-проекта. Приготовить новое блюдо, начать короткий тест или настроить плейлист. Этот момент для экспериментов. Не глобальных, а приятных и выполнимых. Поэтому смело экспериментируйте. Будьте в ритме четверга. Ну а мы с вами слушаем в эфире «Радио Лето» только яркие, любимые наши хиты.

0: Билетик в кино в эфире «Радио Лето». И это отличная мотивация для тихой встречи. И если хочется немного романтики без пафоса, возьмите билеты прямо сейчас и придите в кинозал вечером. Ничего громкого не нужно. Пара билетов, полумрак, смех, удобные места. И мир кажется чуть мягче. Ну и пока выбирайте фильм на вечер, послушаем яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». «Эпилог» от Асти и Билана.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: погоде в некоторых районах области. Очень сильные дожди могут спровоцировать ЧС, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения, замыканием линий связи, затруднением движения транспорта на трассах. В зоне риска Карпинск, Кушва и Верхняя Пышма, пишет «Новый день». Спасатели призывают непогоду быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 15, плюс 17.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Давайте не ждать. Это мотивация, которая делает наш четверг гораздо лучше. Если хочется поговорить по душам, сейчас самое подходящее время. Четверг как будто одалживает нам смелость признаться в мелких страхах и надеждах, не требуя драматизма. Я лично предлагаю продолжить наше общение в эфире «Радио Лето». У нас еще один час. С вами в студии Саша Котов и группа «Добром».
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Еще выше.
1: Вместе с группой «Градусы» попробовали чувство полета на вкус. Вы в компании «Радио Лето». И да, я с вами. Никому не признаемся, что немного устали. Но ведь в такие моменты мы начинаем придумывать планы. Пусть четверг будет легким. Подберем под него музыку и маленький список дел, который даст нам право на полноценную улыбку вечером. Список за вами. От нас только яркие любимые наши хиты. Юлианна Караулова, «Дискотека Авария» и «Марфа» уже скоро.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное женского рода, которое захватило буквально все модные кофейни – камбуча. Звучит как экзотический японский десерт, правда? Но на самом деле камбуча – это обычный чайный гриб, который еще в Советском Союзе рос в трехлитровой банке у вашей бабушки. Откуда взялось это название? Оно пришло из английского. Оттуда из ошибочного перевода. В Японии камбутя – это отвар из водорослей. Западные путешественники перепутали его с ферментированным чаем и привезли это имя в Европу. Кстати, если вы задавались вопросом, почему этот напиток вернулся и стал так популярен сегодня, все очень просто. В обществе вырос интерес к здоровому образу жизни и правильному питанию, и люди ищут натуральную полезную замену сладкой газировки. Запомнили? Камбуча – современное модное название всем известного советского чайного гриба. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: кондиционера включила.
1: Селин и Мирона. А у нас впереди рубрика «Вкус жизни». Говорим о растении, которое перманентно возвращается в тренды. То о нем забывают, то снова оно на пике популярности. Это алоэ вера. Накануне царица Анна Асти, группа Бис и свежий хит «Тани, не плача», еще Вика Дайнека будут в нашем эфире с яркими любимыми нашими хитами.
2: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня наш герой – обычный цветок с подоконника, который на самом деле является древнейшим целебным растением. Встречайте алоэ вера. Растение-суккулент, способное выживать в пустыне годами без воды, скрывает внутри своих колючих листьев настоящий клад. Более 200 полезных компонентов, витамины группы В, С и Е, а еще редчайшие аминокислоты. Как же его применить, чтобы выжать максимум пользы? Начнем с красоты. Сок алоэ – это мощнейший природный увлажнитель. Хотите экспресс-маску для волос и лица? Смешайте 2 ложки геля алоэ с каплей оливкового масла. Нанесите на 15 минут, и кожа скажет вам спасибо, а мелкие воспаления и ожоги сойдут за считанные часы. А еще напомню, что в сезон простуд алоэ – незаменимый помощник лор-врачей. Его сок обладает мощнейшим противовоспалительным и антибактериальным эффектом. При заложенности и насморке его закапывают в нос, чтобы снять отек и облегчить дыхание. Главное правило – никогда не используйте чистый сок, чтобы не обжечь слизистую. Обязательно разводите его физраствором или теплой водой в пропорции 1:2. Ну а для быстрого детокс-коктейля нарежьте очищенный гель кубиками, залейте водой, добавьте мед и лимон, и заряд энергии на весь день готов. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: включил. До скорой встречи. До скорой встречи.
1: Прощаемся с группы «Звери» и с Ромой. Прямо сейчас мы слушали «До скорой встречи» на радио «Лето». Кстати, в Екатеринбурге на концерте ни одного бранного слова никто не услышал. Возможно, потому что любые слова были там лишними, все пели буквально в унисон. А дальше у нас 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры на любой вкус. Только яркие, любимые наши хиты начнем с дуэта «Секрета» на двоих от Димы Билана и Люси Чеботиной, группы «Хай-Фай», «Елка» и «А-Студио» ждут нас тоже на 98.9 FM и на нашем сайте radioletofm.ru в интернете.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков. Об этом СМИ сообщили в руководстве Союза биатлонистов России. Сергею Чепикову было 59 лет. Официальных заявлений о причинах смерти спортсмена и парламентария не было. Однако, по неофициальной информации, Сергей Чепиков в последнее время серьезно болел. В копилке спортсмена 6 олимпиад. На двух он выиграл золото, трижды становился серебряным призером и дважды на олимпиадах завоевывал бронзу. Также Сергей Чепиков становился чемпионом мира по биатлону и обладателем Кубка мира. Теперь к другим темам. Негативных сигналов в использовании цифрового рубля пока нет, заявили в Госдуме. И к началу 2027 года использовать его начнут до 3% россиян с банковскими счетами. Также депутаты агентству ТАСС рассказали, что некоторые пользователи iPhone уже используют цифровой рубль даже при наличии некоторых сложностей по функционалу со стороны iOS. Проблем с самим программным продуктом, которым является цифровой рубль, пользователи не испытывают. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Екатеринбургу купят еще 50 новых автобусов. Победителем торгов на поставку техники большого класса стала государственная транспортная лизинговая компания. Автобусы должны прибыть в уральскую столицу до конца этого года, пишет портал 66.ru со ссылкой на мэрию. Стоимость контракта около 1,5 миллиарда рублей. Европе из-за летней жары грозит дефицит картофеля. Об этом пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли в Европе почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. Картошка попросту слишком мелкая. В Европе уже зафиксирован рост цен на картофель. Тем временем бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, которые растут вдоль дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества. Это официально подтверждено исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не наберет лишний вес. Официальный доллар на сегодня 84,17, евро 97,13.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла. Днем плюс 15, плюс 17.
0: Реклама.
7: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
8: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
7: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Красивый сентябрьский день мы продолжаем на радио «Лето» вместе с Сашей Воробьевой. И это атмосферный трек «Привет, моя меланхолия». Знаете, вообще-то осенью легкая меланхолия – это даже приятно. Ну, такое, знаете, важное уточнение – легкая. А чтобы вас не посещала хандра и грусть, особенно если вы прямо сейчас собираетесь в дорогу, обязательно берите нас с собой. Тем более сделать это очень просто, если вы уже дома или еще в офисе. Просто скажите своей умной колонке «Включи радио «Лето». Самый оптимистичный день недели продолжается. И мы с вами слушаем Артема Качера, «Винтаж» и группу «Тестостерон». С вами по-прежнему я, Катя Савельева. Доброго вечера каждому!

0: тестостерон на радио «Лето», и, друзья, водители все еще воюют со слишком умными машинами. В сети завирусилось видео, как один парень вышел на секундочку буквально протереть фары, а его китайский кроссовер запер замки и начал обновлять прошивку. Ну вот в итоге водитель в одной футболке прыгал вокруг авто, пока на экране горело обновление. Осталось 45 минут. Не покидайте салон. Поэтому, друзья, держите ключи в кармане. У нас в эфире дальше «Зиверт и Газ». Дискотека аварии и слава для вашего отличного настроения за рулем и не только.
1: Радио «Лето». Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
2: Все мы изначально чайники с мечтами.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вася, блин.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Леди по имени Слава только что была в нашем эфире. Кстати, таблоиды цитируют ее вовсю. В последние дни она честно призналась в своем блоге, что закончила курс терапии и готова вернуться к прежней жизни. А парни из группы M-Band предлагают нам свою музыку. Посмотри на меня, мы слушаем с вами прямо сейчас. А еще у нас с вами Лето, Олег Майами и Леша Свик. А где-то рядом еще один тандем Бахти и Туркен. Оставайтесь на радио Лето и зеленой волны всем, кто с нами прямо сейчас.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Турция направила России и Украине предложение, которое должно прекратить атаки на суда в Черном море. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источник среди турецких дипломатов. Мы поделились с Россией и Украиной текстом меморандума, проектом текста, чтобы найти решение проблемы этих ударов, цитируют инсайдера журналисты. РБК также напоминает, что ситуация с судоходством в Черном море осложнилась в августе. К урегулированию ситуации, кроме Турции, призывала ранее также Греция. Партию «Яблоко» из избирательных бюллетеней в Свердловской области будут вычеркивать вручную. Об этом пишет «Новый день» со ссылкой на представителей участковых избирательных комиссий. Основная работа ляжет на плечи членов УИКов предстоящей ночью. 18 августа Центр избирком снял с выборов в Госдуму федеральный список партии «Яблоко». Это решение вступило в силу с 11 сентября, отменив таким образом регистрацию списка кандидатов в законодательное собрание Свердловской области. С 16 сентября утратили свой статус и кандидаты-одномандатники. В Свердловской области снова подорожали яйца. По данным Свердловскстата, средняя цена одного десятка – более 90,5 рублей. За месяц десяток яиц подорожал на 2,7%. В зависимости от категории и сети, к которой принадлежит торговая точка, цены в городе разнятся от 65 или 70 рублей до 100 и выше. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор больше 60 часов в течение полугода подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Об этом пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. Каждый пятый россиянин работает в токсичной атмосфере. В ходе исследования большинство трудоустроенных россиян призналось, что сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководства задачи без четких критериев, 68% работают в условиях жестких дедлайнов и 60% сталкивались со злоупотреблениями полномочиями. О личном опыте буллинга на работе сообщили 7% респондентов. Официальный доллар на сегодня 84.17, евро 97.13.
0: Реклама.
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

это приятное время. На часах начало седьмого. Я говорю вам снова добрый вечер. Идеальное время, чтобы наконец-то расслабиться и поймать вот этот тотальный релакс. За правильное настроение у нас отвечают главные хитмейкеры страны Филат Фикайра со своим фирменным сочным звуком. Будем слушать «Чилить», а следом группу «Непара» и песня «Бог тебя выдумал». Это наша компания на ближайшие 10 минут. Всем, кто слушает нас в авто, через интернет или ловит в Екатеринбурге на 98.9 FM. Самого приятного вечера. Едем дальше.

0: Отличный вопрос от группы «Непара» прямо сейчас на радио «Лето». Кстати, этот вопрос я хочу задать и вам. Кто придумал чайный гриб? Помните эту трехлитровую банку в марле на бабушкином подоконнике? На самом деле, это хит современных кофеин. И придумали его в Древнем Китае больше 2000 лет назад. Эликсир бессмертия. Ну а как он по-современному называется? Разберемся в рубрике «Слово дня» уже через 10 минут. А звонки Нюша и Ольга Серябкина с самыми яркими, любимыми нашими хитами радуют нас накануне.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное женского рода, которое захватило буквально все модные кофейни – камбуча. Звучит как экзотический японский десерт, правда? Но на самом деле камбуча – это обычный чайный гриб, который еще в Советском Союзе рос в трехлитровой банке у вашей бабушки. Откуда взялось это название? Оно пришло из английского. Оттуда из ошибочного перевода. В Японии камбутя – это отвар из водорослей. Западные путешественники перепутали его с ферментированным чаем и привезли это имя в Европу. Кстати, если вы задавались вопросом, почему этот напиток вернулся и стал так популярен сегодня, все очень просто. В обществе вырос интерес к здоровому образу жизни и правильному питанию, и люди ищут натуральную полезную замену сладкой газировки. Запомнили? Камбуча – современное модное название всем известного советского чайного гриба. А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Турция направила России и Украине предложение, которое должно прекратить атаки на суда в Черном море. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на источник среди турецких дипломатов. Мы поделились с Россией и Украиной текстом меморандума, проектом текста, чтобы найти решение проблемы этих ударов, цитируют инсайдера журналисты. РБК также напоминает, что ситуация с судоходством в Черном море осложнилась в августе. К урегулированию ситуации, кроме Турции, призывала ранее также Греция. Партию «Яблоко» из избирательных бюллетеней в Свердловской области будут вычеркивать вручную. Об этом пишет «Новый день» со ссылкой на представителей участковых избирательных комиссий. Основная работа ляжет на плечи членов УИКов предстоящей ночью. 18 августа Центр избирком снял с выборов в Госдуму федеральный список партии «Яблоко». Это решение вступило в силу с 11 сентября, отменив таким образом регистрацию списка кандидатов в законодательное собрание Свердловской области. С 16 сентября утратили свой статус и кандидаты-одномандатники. В Свердловской области снова подорожали яйца. По данным Свердловскстата, средняя цена одного десятка – более 90,5 рублей. За месяц десяток яиц подорожал на 2,7%. В зависимости от категории и сети, к которой принадлежит торговая точка, цены в городе разнятся от 65 или 70 рублей до 100 и выше. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор больше 60 часов в течение полугода подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Об этом пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. Каждый пятый россиянин работает в токсичной атмосфере. В ходе исследования большинство трудоустроенных россиян призналось, что сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководства задачи без четких критериев, 68% работают в условиях жестких дедлайнов и 60% сталкивались со злоупотреблениями полномочиями. О личном опыте буллинга на работе сообщили 7% респондентов. Официальный доллар на сегодня 84.17, евро 97.13.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла. Днем плюс 15, плюс 17.
0: Реклама.
7: Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
8: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
7: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето».

Отличный трек от Мэри Краймбрери открывает новый час ярких любимых наших хитов на календаре 17 сентября. И этот вечер с нами дальше проводит Ёлка, Иракли и Джиган. Это здорово, что вы выбираете нашу музыку, и на сайте radioletofm.ru заходите чаще и просто скажите свои умные колонки «Включи Радио Лето», чтобы согреваться вместе с нами яркими любимыми хитами. Здесь Катя Савельева. Всем доброго вечера!

Похоже, на личном фронте у Джигана этой осенью настоящая драма, потому что рэпер отчаянно скучает по семье после развода и буквально усыпает соцсети своей бывшей жены лайками и разбитыми сердечками. Кстати, чтобы залечить душевные раны и вернуть тонус, можно, конечно, было бы использовать алоэ вера, но он не всесильный. Кстати, через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» расскажу про это колючее растение, которое состоит из воды на 99% и реально спасает нас порой даже от стресса. Ну а накануне «Ловим стиле» трек от Юлианы Карауловой, группа «Хай-фай» и «Зиверт» с ее легендарным «Беверли Хиллз» тоже будет. Прибавляем звук.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня наш герой – обычный цветок с подоконника, который на самом деле является древнейшим целебным растением. Встречайте алоэ вера. Растение-суккулент, способное выживать в пустыне годами без воды, скрывает внутри своих колючих листьев настоящий клад. Более 200 полезных компонентов, витамины группы В, С и Е, а еще редчайшие аминокислоты. Как же его применить, чтобы выжать максимум пользы? Начнем с красоты. Сок алоэ – это мощнейший природный увлажнитель. Хотите экспресс-маску для волос и лица? Смешайте 2 ложки геля алоэ с каплей оливкового масла. Нанесите на 15 минут, и кожа скажет вам спасибо, а мелкие воспаления и ожоги сойдут за считанные часы. А еще напомню, что в сезон простуд алоэ – незаменимый помощник лор-врачей. Его сок обладает мощнейшим противовоспалительным и антибактериальным эффектом. При заложенности и насморке его закапывают в нос, чтобы снять отек и облегчить дыхание. Главное правило – никогда не используйте чистый сок, чтобы не обжечь слизистую. Обязательно разводите его физраствором или теплой водой в пропорции 1:2. Ну а для быстрого детокс-коктейля нарежьте очищенный гель кубиками, залейте водой, добавьте мед и лимон, и заряд энергии на весь день готов. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Соболезнования семье и близким Сергея Чепикова выразили коллеги по Госдуме, городские власти, бывшие и действующие спортсмены. Глава города Алексей Орлов назвал Сергея Чепикова человеком эпохой, напомнил, что спортсмен был почетным гражданином Екатеринбурга, а также отметил работу Сергея Чепикова в области поддержки детско-юношеского спорта и популяризации здорового образа жизни. Спортсмены вспоминают исключительную скромность дважды олимпийского чемпиона и обладателя Кубка мира, с которым успели выступить за сборную страны на мировых биатлонных первенствах. Напомню, что Сергей Чепиков скончался сегодня. Теперь к другим темам. Негативных сигналов в использовании цифрового рубля пока нет, заявили в Госдуме. И к началу 2027 года использовать его начнут до 3% россиян с банковскими счетами. Также депутаты агентству ТАСС рассказали, что некоторые пользователи iPhone уже используют цифровой рубль даже при наличии некоторых сложностей по функционалу со стороны iOS. Проблем с самим программным продуктом, которым является цифровой рубль, пользователи не испытывают. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Екатеринбургу купят еще 50 новых автобусов. Победителем торгов на поставку техники большого класса стала государственная транспортная лизинговая компания. Автобусы должны прибыть в уральскую столицу до конца этого года, пишет портал 66.ru со ссылкой на мэрию. Стоимость контракта около 1,5 миллиарда рублей. Европе из-за летней жары грозит дефицит картофеля. Об этом пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли в Европе почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. Картошка попросту слишком мелкая. В Европе уже зафиксирован рост цен на картофель. Тем временем бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, которые растут вдоль дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества. Это официально подтверждено исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не наберет лишний вес. Официальный доллар на сегодня 84,17, евро 97,13.
0: Реклама.
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунчао, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио «Лето». Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. В мэрии Екатеринбурга рассказали, как идет запуск отопления в городе. С понедельника батареи стали теплыми почти в сотне школ и более чем в 200 городских садиков. Также к теплу подключили 377 жилых домов. На особом контроле старт отопительного сезона на объектах социальной инфраструктуры. К запуску отопления все повреждения, выявленные в ходе 4 этапов опрессовок, устранены, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Ход подачи тепла потребителям находится на ежедневном контроле в мэрии. В Екатеринбурге испытают очередной трамвай. Новую модель вагона, выпущенную «Уралтрансмашем», доставили в Северное трамвайное депо. Об этом пишет портал Е1 и публикует фото нового трамвая. Модель вагона 71-413 имеет ливрею в голубых и синих тонах. Внутри двухуровневый пол. В переднюю и заднюю часть вагона пассажиры могут подняться по ступеням. Если испытания пройдут успешно, вагон получит сертификат соответствия и возможность серийного производства. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение, а к прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Главным условием восстановления количества поездок называют стабилизацию обстановки в регионе. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал «Тайм» впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эмми Шеральд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал «Тайм» назвал Бэнкси. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла. Днем плюс 15, плюс 17.
0: Реклама.
7: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
8: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
7: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
8: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет.

0: Боже, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: приводило их навстречу с разных концов земли.
1: Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело.
0: Она его любит, да только сказать не сумела.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Это радио дождь. Радио ночь. Ради него ты.

надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.